Все не так. Между дороги, между кресты. Знаешь, силу, все не так. Знаешь, силу, все не так.